Павел и Варнава в Антиохии и Иконии. Прибыв в Малую Азию, в город Антиохию, Павел и Варнава нашли синагогу и в субботний день отправились туда. После чтения книги закона и книги пророков, старейшины синагоги, увидев чужестранцев, сказали им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел встал и поведал собравшимся об Иисусе, рассказав о его смерти и воскресении, через которое все люди получают прощение грехов и спасение. К концу проповеди некоторые из присутствующих иудеев покинули синагогу. При выходе из синагоги язычники просили Павла и в следующую субботу говорить им о Боге. Некоторые иудеи отнеслись к благой вести враждебно, другие же, наоборот, хотели узнать больше. В следующую субботу множество людей собралось, чтобы послушать проповедь миссионеров. Иудеи, увидев, что проповеди Павла и Варнавы имеют большой успех, вознегодовали и начали злословить их и чинить им препятствия. Тогда Павел и Варнава безбоязненно заявили иудейским начальникам: «Вам первым надлежало услышать Слово Божье, но так как вы отвергаете его и сами делаете себя недостойными вечной жизни, то мы обращаемся к язычникам, ибо заповедал нам Господь проповедовать благую весть во спасении людей даже в самых дальних уголках земли». Язычники, услышав это, обрадовались. Многие из них уверовали в Иисуса, и Слово Господне распространялось по всей стране. Иудеев раздражал успех проповеди Евангелия, и они возбудили знатных горожан против Павла и Варнавы. Те приказали миссионерам покинуть город, и Павел с Варнавой отправились в Иконию. Святой Дух наполнял их сердца радостью. В Иконии множество иудеев и язычников уверовали и приняли весть о спасении. Павел и Варнава оставались там долгое время, проповедуя народу. Но иудеи, которые не верили новому учению, возмущали народ, придумывая про Павла и Варнаву всяческие небылицы. Клевета возымела свое действие, и многие отвернулись от миссионеров. Вскоре иудеи и язычники объединились, чтобы избавиться от Павла и Варнавы. Они решили побить миссионеров камнями. Павел и Варнава, узнав об их замысле, ушли из Иконии и направились для проповеди Евангелия в Листру.

По прибытии в Листру Павел и Варнава увидели, что там много идолопоклонников, никогда не слышавших об истинном Боге. Миссионеры прямо на улице обратились с проповедью к народу. Говорили они на греческом языке, который был всем понятен. Среди слушавших находился человек, хромой от рождения. Павел увидел, что этот человек слушает с живым интересом и обладает достаточной верой, чтобы исцелиться. Тогда Павел громко сказал: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги свои прямо!» И человек этот встал и начал ходить. Народ пришел в изумление. Никто из них не видел ничего подобного. Они обступили миссионеров, разглядывая их и обсуждая чудесное исцеление. Народ думал, что Павел и Варнава – это боги, сошедшие к ним в образе человеческом. Возбуждение толпы возрастало, и вскоре Павел и Варнава увидели языческого жреца, ведущего жертвенного вола и несущего венки из цветов. Такие дары эти люди приносили своим греческим богам – Зевсу и Гермию. Миссионеры поняли, что окружавшие их язычники решили совершить жертвоприношение. Варнаву они называли Зевсом, а Павла – Гермием, потому что он проповедовал. Павла и Варнаву охватил ужас. Разорвав на себе одежды, они бросились в толпу, восклицая: «Мужи, что вы делаете? Мы такие же люди и принесли вам благую весть, чтобы вы отвергли идолов и обратились к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них. Он посылает нам дождь с небес и времена плодоносные». Павел и Варнава с трудом убедили народ не приносить им жертв. Хотя жители тех мест понимали греческий язык, на котором говорил Павел, их разум был не в состоянии постичь смысл услышанного и познать истинного Бога. Но нашлись люди, понявшие благую весть и принявшие ее с радостью. Весть о том, что Павел и Варнава проповедуют в Листре о Христе, дошла до Иконии. Иудеи сразу же направили в Листру своих людей, чтобы они распространили ложные слухи о миссионерах. Настроив толпу против Павла и Варнавы, эти негодные люди схватили Павла и побили его камнями. Думая, что он мертв, они бросили его окровавленное тело за пределами города и разошлись по домам. Верующие в страхе и скорби собрались вокруг Павла, но вот они заметили, что Павел пошевелился. Вскоре он поднялся, встал и пошел вместе с ними в город. Уже на следующий день Павел и Варнава отправились в Дервию, где они бесстрашно проповедовали Евангелие. И многие люди там обратились к Богу. Проведя некоторое время в Дервии, миссионеры направились домой, останавливаясь по дороге в местах, которые они посещали ранее, чтобы повидаться с христианами и ободрить их. Наконец они добрались до той церкви в Антиохии, которая послала их с миссией. Когда все собрались, Павел и Варнава рассказали о том, что они совершили с Божьей помощью во время своего миссионерского путешествия. Христианам было очень радостно услышать столь добрые вести.

Дорогие ребята, сегодня мне хочется поговорить с вами о прощении наших врагов, о снисхождении к их поступкам и о приобретении их бессмертных душ для Христа. Когда мы показываем добрый пример своим поведением, своими словами и делами, то не сомневайтесь, мы участвуем в деле построения Церкви Иисуса Христа. Мы приобретаем бессмертные души для Его вечного Царства. Давайте вместе послушаем рассказ «Маленький миссионер». Артём шёл из школы очень радостный. Сегодня закончились занятия, а папа обещал отвезти его на каникулы в деревню к бабушке. Это была заветная мечта мальчика. Он любил ловить рыбу, собирать грибы, ягоды, а также очень любил купаться в озере. Гостить у бабушки Артёму было просто за счастье. Его бабушка жила возле леса и прекрасного озера. Но недалеко от её дома находился дом Саши. Это немножко огорчало, так как этот мальчик был забиякой. Артём рос в христианской семье, а у соседа родители были алкоголики. С Сашей никто не хотел дружить, и от этого он становился еще более задирчивым. Его часто избивали родители, когда напивались, и поэтому Саша нередко ходил с синяками или с распухшей губой. На следующее утро Артём с родителями поехал в деревню. У него еще были маленькие братик и сестренка. Они так дружно жили, что, узнав, что старший брат останется у бабушки, Алинка и Паша очень приуныли. Вскоре они подъехали к деревне. По обе стороны дороги были луга, на которых паслись коровы, овцы и лошади. А вот и озеро, лес, а за ними и бабушкин дом. Это место было как живописная картина. Первый день Артём провёл с семьёй. Всем было так весело, но вечером родители с Пашей и Алиной уехали домой. Мальчик остался с дедушкой и бабушкой. Почитав Библию, помолившись и пожелав всем спокойной ночи, Артём сладко уснул. Но назойливые мухи разбудили его, и он лежал и мечтал, как же провести завтрашний день. Вдруг мальчика осенила мысль: «А что, если мне подружиться с Сашей и рассказать ему об Иисусе Христе?» Артём решил, что пойдёт на рыбалку и позовёт с собой соседского мальчика. И с этой замечательной идеей он снова уснул. Утром Артём встал рано, умылся, оделся, покушал, но не забыл попросить у Бога помощи осуществить свой план. Выйдя из дома, он взял удочки, червячков и ведро. Взяв всё необходимое для рыбалки, мальчик направился к Саше. Сашин двор выглядел как захолустье. Забора не было, дом не красили лет 10, некоторые окна были выбиты и заколочены досками, во дворе валялся различный хлам, росла высокая трава и одиноко торчало несколько полузасохших деревьев. Когда Артём вошёл во двор, ему стало так жутко, но он подошёл к дому и постучал в дверь. На стук вышел пьяный мужчина. И на просьбу Артёма позвать Сашу он ответил, что его нет дома, и сказал, чтобы мальчик побыстрее удалился. Когда Артём разговаривал с Сашиным отцом, сам Саша лежал неподалёку в траве и всё слышал. Выйдя со двора, Артём медленно пошёл к озеру, размышляя, куда же мог деться в такую рань соседский мальчик. Он и не подозревал, что за ним следят зоркие глаза Саши, и что кто-то крадется вслед за ним. Подойдя к озеру, Артём спустился вниз и закинул удочки. Рыба клевала просто великолепно.
Но счастье от удачного лова продлилось совсем недолго. Вдруг сверху начали лететь камни и падать возле поплавка, распугивая всю рыбу. Артём оглянулся и увидел Сашу. Его лицо было таким счастливым от удовольствия. Увидев, что рыбак смотрит на него, проказник быстро спрятался, но Артём увидел на его лице свежепоставленный синяк. Саша заполучил его сегодня утром от папы и был выгнан из дома, поэтому он так рано и оказался на улице. Рыба была распугана, и ничего не оставалось, как пойти домой к бабушке. Так длилось несколько дней. Артём звал Сашу на рыбалку, а тот отказывался, но шёл вслед за ним тайком. Как только юный рыболов закидывал удочки, сразу возле поплавка начинали приводняться камни, груды песка и земля. Мальчик был просто в отчаянии. Ему уже так надоела такая ловля. Саша все время ему мешал. Придя домой, Артём решил поиграть мячиком. Он взял мел, нарисовал на заборе ворота и начал забивать голы. Тут его позвала бабушка, чтобы он принес картошку. Спустя 10 минут Артём возвратился и, увидев проходящего мимо Сашу, позвал его поиграть с ним. К великому удивлению мальчика Саша согласился. Он встал на ворота и ловко отбивал почти все мячи. Удар, и он стал роковым для мячика. Вратарь отпрыгнул, а мячик повис на заборе, как бы приклеился. Саша смотрел на все это невинными глазами. Артём подошел к забору и посмотрел на мяч. Мяч висел на гвозде. Этого гвоздя не было, когда мальчик рисовал ворота. Артём посмотрел с укором на соседа, но ничего не сказал. Он смирился. Смирился и с этим, хотя этот красивый кожаный мяч папа подарил ему на день рождения. На следующий день Артём проснулся в хорошем настроении, ведь скоро к нему должны приехать родители с Пашей и Алиной. Дедушка дал внуку корзиночку и попросил сходить в лес за грибами. Как обычно, мальчик пошел к Саше. Тот сидел на бревне, и его лицо выражало раскаяние. Артём подошел, положил руку ему на плечо и сказал, что прощает его, и предложил пойти вместе за грибами. Но Саша сидел неподвижно и по-прежнему молчал. Артём, пожав плечами, пошел сам. Он и не мог подумать, что у соседского мальчика было притворное выражение лица, чтобы Артём даже не заподозрил, что ему готовится новый сюрприз. Войдя в лес, мальчик быстро насобирал грибов и хотел было уже идти назад, но невдалеке увидел еще несколько привлекательных шляпок. Он поспешно направился к грибам, однако едва прошел несколько метров, как его нога вдруг за что-то зацепилась, и Артём упал на землю, помяв половину собранного урожая, высыпавшегося во время падения. Целых грибов осталось совсем немного. Встав с земли, мальчик посмотрел, за что же это он зацепился. Оказалось, что между деревьями была протянута веревка. Ее не было видно, потому что в этом месте росла трава. Артём не был уверен, что это был новый Сашин сюрприз, поэтому, собрав оставшиеся целые грибы, он пошел по направлению к тропинке, которая вела к деревне. Ему пришлось пробираться через высокую траву, но не прошел он и нескольких метров, как снова зацепился,
и снова распластался на земле, окончательно помяв остальные грибы. Теперь уже не осталось и доли сомнения, что это было Сашиных рук дело. Этих сюрпризов в лесу было около 10. Они находились в совершенно разных местах. Артём решил насобирать немного грибов и пойти домой, а потом незаметно пройти к лесу за ягодами. Так он и сделал. Придя домой, мальчик поставил корзинку и взял ведро. Незаметно вышел со двора и огородами тихонечко пошел в лес. Вскоре он насобирал целое ведро ягод и уже шел довольный домой. Проходя мимо озера, Артём решил искупаться. Он оглянулся по сторонам, поблизости никого не было. Подойдя к кустам и тщательно спрятав ведёрко, мальчик пошел купаться. Наплававшись вдоволь, он вышел из воды, оделся и направился за ведром. Каково же было его удивление, когда ведро оказалось пустым! Но не совсем. В ведре лежала записка и 10 рублей. Записка гласила следующее. «Уважаемый Артём Петрович, извините, что купил ваши ягоды без вашего присутствия. Благодарю вас за товар. Александр». У Артёма уже закончилось терпение, но, взяв ведро, он пошел домой очень разочарованный. Ему уже порядком надоели все эти Сашины выходки. На полпути Артём встретил этого проказника. Он спокойненько, никуда не спеша, ел ягоды.

0: шел дальше. Вернувшись домой, мальчик быстренько поставил ведро и, не поужинав, лег спать. Проспал он до обеда следующего дня. Проснувшись, Артем встал и попросил у Бога помощи покорить сердце Саши. Выйдя во двор, он помог дедушке пилить дрова. Он был рад, что у него есть дедушка и бабушка, и он может им помогать. Рассказав дедушке, что произошло за последние несколько дней, он попросил разрешения пойти на озеро и покататься на лодке. Получив разрешение и благословение дедушки, Артем вышел со двора и решил зайти за Сашей. Мальчик знал, что если не зайти к нему и не позвать его, то он сам пойдет, и тогда ему будет еще хуже. Саша был во дворе. Он согласился пойти с Артемом поплавать на лодках, но по дороге к озеру был очень задумчив. Придя к воде, они сели в лодки и поплыли. Немножко отплыв от берега, Саша резко подплыл к лодке Артема. Он так захотел ее перевернуть, но вдруг его лодка перевернулась из-за того, что Саша сильно наклонился, и он оказался в воде, хотя не умел плавать, и поэтому он стал резко погружаться, потом всплывал, потом опять погружался. Но на помощь подоспел Артем. Он прыгнул в воду и помог Саше добраться до берега. Когда они почувствовали под ногами землю, Артем поплыл за лодками. Вскоре он вернулся. Оба мальчика молчали. Первым тишину прервал Артем. «Знаешь пословицу? Кто роет яму другому, тот сам в нее попадет. К тебе она очень подходит». Но Саша завел разговор совсем о другом. «А почему ты терпишь все мои выходки?»
1: «Потому что так Иисус учит», — ответил мальчик. «А ты можешь мне о нем рассказать?» — попросил Саша.
0: «Конечно же могу», — с радостью в голосе согласился Артем. Они сняли с себя мокрую одежду, повесили сушиться, а сами сели поудобней, и Артем начал рассказывать об Иисусе Христе. Солнце клонилось к закату, и в этот теплый летний вечер еще одна заблудшая грешная душа познала своего Творца. Да, этим грешником был именно Саша. Он здесь, возле озера, просил у Бога прощения за все свои грехи. Таким образом, Артем стал миссионером, а в это время ангелы на небе радовались, что еще один грешник нашел Бога. На следующий день к Артему приехал папа. Он привез не очень хорошую новость. Мальчику нужно было ехать домой, так как его братик Паша заболел, и надо было за ним смотреть, когда мама с папой пойдут на работу. Артем пошел попрощаться с Сашей. Теперь они расставались, как друзья. Примерно через год покаялись и Сашины родители. Артем и Саша стали лучшими друзьями, а их семьи тоже подружились. И теперь они вместе славят Бога. Ребята, как важно нам стараться иметь незлобливый и кроткий нрав. Это значит уметь прощать других за их недобрые дела и не сердиться, когда нас кто-то незаслуженно обижает. Источником всепрощающей любви является наш Бог. И эта любовь изливается в мир через Христа. А мы являемся проводниками этой любви. Давайте всегда будем маленькими миссионерами, чтобы люди, окружающие нас, видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного.
2: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в этом...

0: же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Иеремии. Мы продолжаем рассуждать над сравнением, которое находится в 18 главе. Как вы помните, Иеремия по повелению Господа пошел в дом горшечника и увидел там следующую картину. Горшечник работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. А затем Иеремия возвещает нам слова Бога, который уподобляет свои отношения с людьми действием этого горшечника. «Господь может изготовить из нас любой сосуд, какой только пожелает, ведь мы для Него только глина. Более того, без Бога мы можем оказаться ничем иным, кроме как глиной. Без Его дыхания, дающего нам жизнь, мы попросту мертвы». Это подтверждается в Писании. Давайте вспомним послание апостола Павла к Ефесянам, глава 2, стих 1. Павел обращается к Ефесянам, но его слова относятся и к нам с вами. Он называет людей «мертвыми по преступлениям и грехам». Таков человек. А в 12 стихе той же главы Павел утверждает, что люди не имели надежды и были безбожники в мире. Такова глина на гончарном круге. А вот что пишет Павел римлянам в 5 главе стих 6. «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И мы с вами должны признать, что Бог наш владыка, а мы глина. Мы умерли в преступлениях и грехах. Мы бессильны, тогда как Бог — горшечник, обладающий силой. Послушайте, что пишет апостол Павел в 16 стихе 9 главы послания к римлянам. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Этот Бог милует нас. А в предыдущем стихе послания к римлянам мы читаем такие слова. «Бог говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». На все воля Божья. И никто из нас без Его согласия и желания не имеет права на спасение. Моисей просил Бога о милости, и Бог ответил ему: «Да, я выслушаю тебя, но не потому, что ты Моисей, а потому, что я милостив». Вот почему Бог выслушал его. Бог не обязан никого спасать. Он свободен поступать, как хочет. Он праведен и свят. А этот мир грешен, и он мог бы вечно оставаться таким, поскольку никто не смеет оспаривать решение Бога. А теперь давайте рассмотрим другую сторону этой ситуации. Давайте поговорим о возможностях глины и о характере горшечника. Иеремия пишет: «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Бог не просто делает, что ему вздумается. У него есть определенный замысел. А что происходит с глиной? Она меняет свой облик, когда попадает на гончарный круг. А гончарный круг — это поток жизненных обстоятельств, который состоит не только из воскресных богослужений. Более того, я считаю, что самые важные решения мы принимаем не в церкви. Мы принимаем их в повседневной жизни, на работе, в школе, в цеху. Именно там горшечник работает над нами, работает с глиной. Именно там он работает с вами, друзья мои. Мы живем в мире, который кажется бессмысленным. Множество людей вообще не видит смысла в своей жизни, они запутались. Давайте на мгновение оторвем глаза от гончарного круга и посмотрим вокруг. За спиной горшечника на полке выставлены произведения искусства. Они прекрасны и сделаны из той же самой глины, которая лежит на кружале. Только эта глина уже имеет форму. Когда-то она была лишь бесформенной кучкой грязи. И что же с ней случилось?
Гончарный круг начал вращаться. Этой безжизненной массы коснулась рука горшечника, и теперь на полке стоят замечательные сосуды. Я составлял радиопрограмму по книге Иеремии, когда мы с женой оказались в Форт-Мейерсе во Флориде. Мы сняли квартиру на несколько дней. Каждое утро мы завтракали дома. Я работал несколько часов над Иеремией, а потом мы ездили на острова собирать ракушки. И я сделал для себя одно открытие. Там этих ракушек буквально тысячи видов. Я даже представить себе не мог, что их так много. Бог сотворил великолепный мир. Моя жена купила книжку про моллюсков и определяла их виды. Сейчас я держу в руке маленькую ракушку. Она прекрасна. В то утро, когда я нашел ее, я как раз работал над беседой по 18 главе книги Иеремии, и я тогда подумал, что Господь через эту ракушку попытался мне кое-что сказать. Если Бог сотворил крохотное живое существо, моллюска, и окружил его такой чудесной раковиной, то насколько же важнее для великого Творца человек? Посмотрите снова на прекрасные произведения, стоящие на полках горшечника. Не смотрите на глину с пренебрежением. Я сожалею, что когда-то давно так плохо о ней отзывался. Ведь у глины есть два чудесных качества — прочность и податливость. И горшечнику нужна глина, причем именно она. Не сталь, не масло, не камень, но именно глина. Горшечник придает ей форму своими руками. Это его любимый материал. И Бог желает работать над глиной, то есть над людьми. Кто-то скажет, но здесь это сравнение уже не действует, ведь человек дальше от Бога, чем глина от горшечника. Я не согласен с этим. На самом деле, Бог гораздо ближе к человеку, чем горшечник к глине. Вот что я имею в виду. Глина на гончарном круге, на который смотрел Иеремия, не имеет собственной воли. А мы имеем. Глина не может помогать горшечнику, а мы можем. Я специально напомню вам здесь место из Бытия, где сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Физическое тело человека состоит из праха, но Бог вдохнул в него дух жизни, и человек стал живой душой. Сегодня у людей есть свобода воли, и они могут принимать решения. У глины воли нет, а у нас с вами есть воля, и мы можем сотрудничать с горшечником. И теперь, после столь долгих рассуждений, я хотел бы задать горшечнику вопрос. «Зачем ты положил меня на гончарный круг? Чего ты ждешь от меня? Почему ты продолжаешь работать со мной? Зачем ты работаешь со мной?» Я не хочу быть непочтительным, просто я хочу знать, зачем ты делаешь это, горшечник, что тебе нужно? Итак, вслед за Иеремией мы возвращаемся в дом горшечника. Теперь следите за рассуждением очень внимательно. Читая книгу пророка, мы не открываем Божьего замысла, но узнаем замысел своей жизни. Я знаю, что у горшечника есть замысел, а это самое важное. Я наблюдаю за ним, он серьезен, он работает, он не играет с глиной. Это его ремесло. Он посвящает этой работе все свое время, таланты и способности. И снова обратите внимание на 3 и 4 стихи 18 главы Иеремии. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который делал горшечник из глины, развалился в руке его». И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Друзья мои, это не игра в кошки-мышки. Горшечник делает сосуды не из прихоти, это не хобби, это его призвание. Он не развлекается, он знает, что делает. Бог не играет с нами, он не экспериментирует, у него есть замысел. И это так утешает меня, друзья мои.
В прошлой беседе я сформулировал первый принцип, вытекающий из сделанного Иеремией сравнения. Этот принцип звучал следующим образом: «Бог, всемогущий владыка». А теперь я сформулирую вам второй великий принцип. У горшечника есть замысел. Я стою рядом с Иеремией и спрашиваю, что он собирается сделать. Иеремия отвечает мне: «Не знаю, давай посмотрим». Наблюдатель не может сказать, что делает горшечник, но у самого горшечника есть план, он знает, что делает. Глина же ничего не знает об этом замысле. Но однажды, друзья мои, мы все узнаем. Когда Бог помещает нас на гончарный круг обстоятельств, Он что-то хочет добиться. В 16-м псалме, стих 15, написано: «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Именно так и произойдет. Однажды я стану подобен Ему. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 2, сказано: «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Друзья мои, это будет прекрасное утро. Это будет новый день. Бог восстановит справедливость. А пока что мы можем быть уверены, что Он не из жестокости заставляет нас страдать. Однажды, в один славный день, мы поймем замысел горшечника, связанный с нами. Здесь мне хотелось бы также вспомнить, что пишет в послании к Ефесянам апостол Павел. Он начинает вторую главу с печальных слов, которые я уже цитировал, и называет нас «мертвыми по преступлениям и грехам нашим». Да, мы именно такие. Все мы такие, и я тоже такой. Но в 7 стихе Павел добавляет: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В будущем окажется, что мы представляем собой произведение искусства, выполненное великим художником. Мы покажем, что способен сделать великий горшечник из беспомощной глины. Он будет прославлен. И я не могу не восхищаться тому, как чудесно быть сосудом в руках мастера. В заключение давайте немного поговорим об удивительном и прекрасном характере горшечника. Заходя вместе с пророком Иеремией в его дом, я говорю Иеремии: «Этот горшечник кажется мне добрым человеком». «Да, он такой», — отвечает Иеремия. «Он не хочет нанести вред своей глине или отправить ее в отбросы. Он хочет, чтобы глина была податлива, потому что ему нужно сделать из нее кое-что очень полезное». Как же чуден этот горшечник, наш Бог! Если бы только я мог увидеть его. В Писании сказано, что я не могу видеть Бога. Но однажды Филипп, один из апостолов, задал вопрос, который хотел бы задать и я сам. Он попросил Иисуса показать ему Бога. А Господь ответил, что тот, кто видел Сына, видел и Отца. Друзья мои, давайте внимательно посмотрим на горшечника. Вот он вращает круг, вместе с которым вертится колесо обстоятельств. Посмотрите на его руки. Как умело, осторожно, внимательно и чутко касаются они глины. Но эти руки были пробиты гвоздями, и на них остались шрамы. И это еще не все. Я хочу прочитать вам отрывок из Евангелия от Матфея, глава 27, стихи с 3 по 10. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: „Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови“.
Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Меня поразили здесь 2 стиха. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля та землею крови до сего дня». Может быть, они сами не знали, что делают, когда называли этот участок землей крови, хотя я надеюсь, что они это все-таки понимали. Наш горшечник самый чудесный из всех. Он пролил свою кровь, чтобы получить возможность прийти на это поле, подобрать осколки и сделать из них новый сосуд на своем гончарном круге. На прошлой неделе я разговаривал с женщиной, которая пережила в жизни большую трагедию. Она все потеряла. Неужели Бог больше не возлагает на нее надежд? Неужели Он забывает о нас, когда мы терпим неудачу? Нет, друзья мои, это не так. Бог не забыл о нас. Горшечнику нужна глина. И Он уплатил за это поле своей кровью. Может быть, вспоминая свою жизнь, вы говорите: «Какой я неудачник! Богу от меня никакого прока!» Друзья мои, если вы позволите, то Бог будет работать даже с черепками сосудов, ведь Он уже заплатил за вашу свободу. Вы сами ничего не можете сделать для Него, я тоже не могу, но Он может поместить нас на гончарный круг и придать нам правильную форму. Мы глина, а Он горшечник. Именно к такому выводу приходим мы, когда внимательно рассматриваем глубокое и точное сравнение, приведенное Иеремией в 18 главе. А оставшееся у нас сегодня время мы посвятим следующей, 19 главе. В 1 стихе этой главы Бог велит Иеремии купить у горшечника кувшин, причем взять с собой свидетелей, старейшин и священников. Во 2 стихе Бог передает такое повеление: «И выйди в долину сынов Эномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе». Долина сыновей Эномовых — это то самое жуткое место, где приносили жертвоприношение Молоху. Бог осуждает свой народ за такое поведение в 4 и 5 стихах и обещает наказать людей. «За то, что они оставили меня и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские. Наполнили место сие кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне». Бог говорит, что из-за множества беззаконий народа иудейского долина Эннома прославляется как место убийств. Причем его обещание вполне конкретно и согласуется с ветхозаветной заповедью «Око за око». В долине Эномовой иудеи, перенявшие языческие ритуалы, приносили детей в жертву Молоху и Ваалу. И за это, как сказано в стихах с 6 по 9, Бог позволит врагам своего народа убивать там именно этих иудеев. Бог произносит устрашающий приговор жителям Иерусалима и велит Иеремии при свидетелях разбить глиняный кувшин. Послушайте стих 11. «И скажи им, так говорит Господь Саваоф: так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения». Вернувшись из долины Эном,
Иеремия отправился во двор дома Господня и произнес там еще одно пророчество. Это было последнее слово Господа. Обратите внимание на стих 15. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Иеремия предостерегал, просил, уговаривал, но сердца людей были ожесточены, глина сопротивлялась горшечнику слишком долго, а потому ее ожидала незавидная участь. Скоро должны были прийти враги, чтобы уничтожить Иерусалим. Когда Бог велел Иеремии отправиться в Тофет и разбить там кувшин, то он тем самым возвестил иудеям, что их ждет рабство. Последние представители народа Божьего, которые могли обратить людей на верный путь, умерли. Иосия, великий и благочестивый царь, погиб. После него правили Иоахаз и Иоаким. А теперь на престоле сидел Сидекия, последний царь Иудеи. Это был худший из правителей страны за всю ее историю. Именно во время его правления произошло вавилонское вторжение, которое предрекал Иеремия. Итак, друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. И сейчас я хотел бы еще раз напомнить вам, как достойно вел себя этот пророк. Когда он возвещал Слово Божье, он был стоек, силен и решителен, хотя в жизни это был человек очень впечатлительный и нежный. Когда умер его любимый друг Иосия, Иеремия плакал, и это описывается в книге Паралипоменон. Три царя-грешника, которые правили страной после смерти Иосии, не слушали пророчества Иеремии. На него не обращали внимания, его игнорировали, но пока еще не преследовали. А из 20 главы, которую мы будем читать в следующий раз, мы узнаем, как Иеремию впервые подвергли гонениям. Итак, ждем вас на наших беседах по книгам Священного Писания и надеемся, что они помогут вам глубже вникнуть в содержание Слова Божьего. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.